0: однажды.
1: Gay party.
0: День проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он.
1: Gay bondage.
0: Опять целый день пенсионеров развлекается. Спорят, что теперь и

0: fucking coming. Master.
1: Ты нежный, и он бесстрашный терминатор. Уничтожит даже бота. Его набиты мышцы семенами. Мы залиты, тело все его фаворита. Он готов к смертельным.

Сражений собой. Каждый боец тут на тренированный. Сотни приемов и антифронтных. Лучше и на и вместе собраны. Нас тут друг с другом тут бой. Тут в этот тир бойцы быстро созваны. Кто никогда и не был опознан. Сражения разорваны. Кто же из них крутой?

Каждый бой тут натренирован из сотни приемов и наш ровный лучший имя. Вместе собраны на секс,

0: Ass.
1: Which man? Dime back.
2: Dungeon master.
1: With your я дал вышел, baby, ты пьешь, шишел, мы хаски. Я взял твое
0: ass.
1: Yeah.
2: Fuck

0: сидел, потом к нам
1: Boy next door.
0: Полетел. Сказал он мне, что я
1: Насесть.
0: И попытался дать
1: Gay sex.
0: А я ему дал хуем
1: Ass.
0: Со страху он насрал
1: My cum.
0: И наконец он
1: Powerful.
0: И я тебя
1: Stick your finger in ass.
0: Я тебя
1: Fisting ass Fisting coming Fisting ass.
0: Если милый твой придет, то возьмет тут
1: Fisting ass
0: Fisting
1: coming
0: Fisting ass.

0: tăpui. E a gata pra se lavar.
1: Website.
2: Bondage.
0: За то, что свел меня с тобой.
1: Finger.
3: Для чего скажи мне?
1: Do anal.
4: Dark home.
3: Когда твой
4: cock. Coming.

0: my calm.
1: Прошу лишь одного. Меня. Ты изо всех как можно крепче, я тебя заберу с собой.
0: Boy. Yes.

0: Валов май кам.
1: Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло.
0: Your finger in my ass.
2: Yeah, bro.
1: Нам нужно...

Если клуба не против, послушай-ка, ты должен мне помочь. Где сказал ты? О чем речь? Наверное, тебя давным-давно уже ждет. Это то, что я сказал. За это время не покидала диван. Залез на него.

0: Батак. Валил семен в небесах.
1: Man.
0: Страницы.
1: Вебсайт.
0: Казалось.
1: Shit.
2: The slave.
0: Приходил и.
2: Suck some dick.
1: This half.
0: Превращалась в нелепый.
1: Dungeon. Slave.
0: Прочь уходил.
1: Suction.
0: Сыпались.
2: Семен.
0: Бездарного.
1: Really?
0: Принялись иконы на стенах.
2: Bill.
0: Тогда приходил.
1: Darkholm.
0: И он начинал.
2: And.
0: Фокать. И через час становилось.
1: Better.
0: Спадали.
1: Palm.
0: Смягчались.
2: Leather.
0: Он больше.
2: The slave.
0: Не казался сирым. Отчетливее делался.
2: Like a finger.
0: Он шел на
2: party.
0: И.
2: Fuck.

0: А может, не знаю, он был аббатом,
1: фокером,
0: братом, но только была рядом с ним ты.
1: Dark,
0: в дни, когда гор, и в дни, когда
1: сяк,
0: и так у
1: Дархом
0: обитал,
1: Smart, Stick Finger,
0: и спасал их всех,
1: Wolf,
0: заслонял
1: Master
0: собою.

0: И вот пробилась. Однажды не смогла согреться. Дул ветер из
1: Dungeon.
0: И белых акаций. Не смогла подняться.
1: Darkhold.
0: Сидел в постели. И его волосы
2: сели.
0: Он держал и говорил: ну что ж ты,
1: Mark.
0: Ну что же ты, милый.
1: Boy.
0: Тихо ему отвечал: возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем
1: gotcha.
0: Песни.
1: Sex sound.
0: И странные длинные тексты.

0: 라디오
1: 게이 웹사이트.
2: Она выглядит как
1: Семен.
2: У нее
1: bad cock.
2: Она выглядит как
1: bondage.
2: Звезда.
1: It's macabre.
2: Она выглядит как
3: Come on, let's go.

0: semen.
1: Bad cock.
0: Bondage.
2: Она выглядит как бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, б

0: тут и как не мягко. Пойми, все может быть спанкинг. Тут узнаешь из боя других, кто
1: секс,
0: и кто на что
1: свалов.
0: Кто на ветер кидает
1: клад.
0: Я наблюдаю, попивает. На кухне с костра угольком сидим. Мы делим последний кусок. Кто спасается,
1: бандич.
0: Меня с куки струничком. Кто-то пялится,
1: кнули
0: в гражданочке
1: за
0: забор. Кому
1: спанки
0: сносит крышу,
1: boy.
0: Кто норовит воспитать.
1: Эй, но
0: сняли
1: спик,
0: не дышит, летели
1: так.
0: Будни военные.

0: you, anal.
1: Сейчас дается всю жизнь тебя знает. Познаются в беде, если это она, тогда это мой друг. Научила терпеть, растворять свою
2: семен.
1: По венам мозоли ступит. Я буду просто служить, выполнять все приказы. И время пройдет незаметно, не зная. Если не смысл, какая в ней суть. Мне похуй, братан, если честно, пока. В каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
0: Как? Дик.
1: Стал на

0: 20, flex. А если в месяце больше, flex. То я занимаю
1: 300 bucks.
0: А если в месяце меньше,
1: flex.
0: То я экономлю
1: 300 bucks.
0: Я мог бы их откладывать, но каждую пятницу.

0: Одно движение, и фонтан
1: семен
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking come boy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex club.
0: За этим занятием его застигает
2: Van boy.
0: И снова берется за
2: dick.
0: Но молодая женщина спокойно подходит
2: к latex club.
0: Начинает
3: My fellow brothers. I, Billy Harrington, stand here today

0: школа в пользе от неориентации. По сути, граммар нации сапиус. Туал твой IQ, I'm on swipe.
1: YouTube.
0: Право там запись в локальный
2: дунжен.
0: Знай, ла тупо в
1: Ому
0: Турман нету сексапильни, чем
1: Билли Харрингтон.
0: Аммар фраза
2: Ты
0: вернулся 100. Для спустя, как образцовый. Но все равно

0: ням. Схавал врагов, потыкти
1: меня.
0: Вкусно. Видишь меня, пиши.
1: Bad cock.
0: Голики слепы, как
2: Spanking.
0: Да я орел, а ты
1: Suck dick.
0: Да я король, а ты
1: Suck shit.
3: Я задонатил на цепь. Блин, выгляжу будто
4: Full master.
3: Йоу. Я на
4: yes.
3: Ты на трэп.
5: Что такое трэп?
4: Anal. Finger.
0: В шортах помятая пачка.
4: 300
0: бакс. Мой сервер топи, как точка.
3: Мой
1: dungeon.
3: Пиздатые точки.
0: Жесть.
6: Я закоптил эту
4: Ass.
0: Easy.
6: Да я люблю жарить.
4: Blaze.
6: У меня есть люди в
4: Next door.
6: Мы как дрищи на
4: Gay party.
3: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
4: Гайчи.
3: РП. Жестик. Пятый сервер.
5: 5-8.
3: Скачивайте
4: вебсайт.
3: И играйте в моем
4: Dungeon.
3: Самые крутые.
4: Blaze.
3: Самые быстрые.
4: Finger.
3: Самые эксклюзивные.
4: Latex club.
3: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
6: У меня много.
4: This thing.
6: Ведь у меня много.
4: Finger.
6: На хвосте.
4: Blaze.
6: Не помню.

0: do anal.
1: Baggage.
0: So horny. So deep.
2: My self.
0: Full master.
2: Flaminia. Kinski family.
0: Latex love.
2: Кайчу.
0: Dungeon master.
3: Harrington.
2: Можешь сесть. И мы все так хотим.
0: Fat hot.
2: Как

0: Стоп!
1: Предъявите бомбу. Чтобы это чаще видел, только не зубную пасту. Могу спиздить, сказать типа, не копи пасту. Торчит на 3 часа, но не готовит.
2: Сапчер!
0: Я гачий мальчик.

0: as we can dick foreplay.
1: Я хочу прямо в рот дать рот.
0: As we can dick foreplay.
1: Я иду в клуб, они такие.
2: Я захожу в клуб, они сильнее, чем.

0: Прости за мое тело, набьют свои.
1: Ass.
2: Oh, dungeon.
0: Горящий
2: dungeon.
0: Здесь вроде, но здесь
1: gay website.
0: Здесь горы.
3: Семен.

0: Растерзав мое тело, набил своим
1: ass.
0: Ну что же ты, царица,
1: boy,
0: в надежде как сберечь
1: man,
0: с криком
1: gay party up here.
0: Дают понять, что здесь
1: master.
0: И мы
1: комбат
0: виску, а ну,
1: swallow.
0: Салага, открой
1: my ass.
0: Ну что ты так дрожишь, скорее
1: fisting.
0: Вперед в атаку. Побойся,
1: Billy.

0: Обошлось.
1: Next door.
0: Медленно.
1: Calling.
0: Успех в делах, семья и учили раны.
1: Семена.
0: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
0: И превратились в виражи.
1: Formant artists.

0: Ну она зачем табличку написала?
1: Fucking come on, my finger stick.
2: Как?
3: Но он всем напихал колика.
0: Хотел интриг, я хотел.
1: Subject.
4: Я так хотел.
1: Fisting.
4: Но она хотел.
1: Louis.
4: Днями и неделями бегал. Бла-бла, полемики тратили кучу.
1: Fucking cunts.
0: Не торопись, погоди, это ты.
1: Swallow.
0: So. Ничего спонтанно. Я и ты.
1: Fucking balls.
0: Дико.
1: Suck some cock.
4: Это дабл.
1: Gate sex. Boy.
4: Пошла на.
2: Nico, Nico.
1: Nothing. Wild.
2: Ass.
4: Я хотел её. Приглашал её на.
1: Party.
0: Но она зачем табличку написала.
1: Fucking call me.
3: В моменте на тренде, даже дома в ванной.
1: Penetration.
3: Ей интересны лишь
1: our dungeon.
0: А ей интересны мои.
1: Suction.
4: Мы не можем, но мы две легенды.
1: Stop.
4: Был мокрым, я добавил
1: семя.
4: Так много в
1: себе
4: время.
1: Fuck. Artist.
4: Футок мне досталось.
1: Lube it up.
0: Ограничиво спонтанно. Я и ты.
1: Coming.
0: В этих.
1: Fucking balls.
4: Дико.
1: Fisting.
2: Dick.
4: Это double.
1: Deep. Hands.
4: Boys.
1: Celebrate.
2: Nothing.
4: Fuck.
1: Way.
4: Я хотел. Приглашал ее.
1: Blue man.
0: Но она зачем табличку

0: Она была такой всегда. Она выглядит как
1: семен.
0: У нее
1: bad cock.
2: Oh, yeah.
0: Она выглядит как
1: bondage.
0: Звезда.
1: It's my cock.
0: Она выглядит как
3: Come on, let's go.
0: Она выглядит

0: в ключе ультразекс. Я в ключе ультразекс. Я в ключе ультразекс. Я в ключе ультразекс.
1: Я знаю точно, возможно, сойти с ума
2: так
1: неосторожно.
2: Just lube it up, latex glove, and fisting.
3: We must pull up our pants.
1: Suck. Я

0: В чем секрет ежедневных побед?
1: Мистер Ахворт.
0: Конечно, в китике, приготовленном по-домашнему из натуральных
2: семян,
0: привычных всем.
1: That's amazing.
0: Китик для энергичных.
3: Let's...

0: Stick your finger in my ass.
1: Ты, я и ты, грязные
2: полбалы.
1: Так что пусть творят разврат наши потные. Ты скорее
0: put your hands, stick your finger in my ass.
1: Как
0: full master
1: делают
0: fisting 300 bucks.

0: чтобы скушать потом своим грязненьким ротом, словно скачу плевать прямо на
1: дом.
0: Ведь плевотенью так круто друг другу доставлять. Жаль, что это
1: гей
0: надежды где-то между, ведь ты далеко живешь и все
1: horny
0: не поймешь. Но как круто было бы, если мы вдруг оказались, ты бы пальцем меня

0: I'm sorry.
1: Sorry for what?
2: Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по
3: Bondage Gay Website.
2: Тем, кто
3: Fisting
2: не страшны
3: your finger.
2: Нам любые ороги
3: The Sea

0: My name is Van. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies, their deep, dark fantasies. So I just decided to go dungeon master, a full dungeon in my house. It's going really well.
1: Я так привыкла жить одним.
2: Gay boy.
1: Одним.
2: Gay boy.
1: Встречать рассвет и слышать, как
2: do anal.
1: Не со мной. Мне стало так легко.
3: Jerk off.
1: В открытое окно. It gets bigger when

0: Вместе стой ночных.
1: Next door, semen.
2: Эй, но, кам.
0: Теперь в твоих глазах не потеряй его.

0: Anal.
1: Загаданный залбом. Багажник.
0: Fucking
1: D. Свети родной.
0: Next door.
1: Снимать процессинг.
0: Day.
1: Латышник. Не важно какой марки, а будут ли внизки.
0: Bondage.
1: Или стоят разворки. Oh shit, oh shit, oh shit.
0: I swallow semen.
1: Тихо, пусть коп еще поспит. Откройте дверь. Подайте ручку.
0: Master.
1: Корабль на.
0: Майк. Так.
1: Сегодняшний программ.
0: Boy next door.

0: it up.
1: Прошу, подари мне
0: long latex glove. Dungeon master.
1: Прав.
0: This thing, it's a long process.
1: Может, опять.
0: And.
1: Может, опять.
0: Word.

0: радио.
1: Выключи это сейчас же, без оправданий, без...
2: Thing...
1: Тебя есть около
2: 300
1: секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести...
3: Пока.
1: ...строиться на работу.

0: твой прощальный
1: путь.
0: На последней парте наш волшебный
1: boy next door.
0: Ты в платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце.
1: Yeah.
0: Вот и прошло 11 лет, но

остаться. Медленно подходит к концу какая наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти. И мы. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: spanking.
1: Dick.
2: Do you like what you see?
3: Не просто быть собой, когда шагает
2: бой.
3: Только
2: мастер.
3: Птицы бьется.
2: Fucking coming.
3: И смеется. Well, ему не удается.
2: This thing is 300 bucks. Dungeon Master.
3: Где-то течет.
2: I come.
3: Где-то
2: your
3: все ждут.
2: Fucking slaves.

0: Sometimes I'm pulling it so hard I rip the skin.
1: I'll give you one more round.
2: Это глубоко.
3: It's so fucking deep.
2: Я к тебе тянусь, но боюсь.
3: Do anal.
2: Ты опять стоишь в круге.
1: Fucking slurs.
2: Сложно.
3: Fucking coming.
2: Сломанный.
3: Finger in my ass.
2: Раскаленный.
3: Dick.
2: Не остудит.
3: Семена.
2: Отпущу.
3: Anal.
2: Навсегда уйдешь, но. Но пока ты.
1: Fucking slurs. Get your ass back here.

0: Да.
1: В эфире.
2: Гей, веб-сайт.
1: Приготовились, Лев.
3: Растущая влажность, наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора потому что сегодня в первый раз где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут мужчины. Это мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй.
1: Повторяю.
3: Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно, потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
2: Dungeon
3: с неба начнется мужицкий
1: coming.
3: С неба coming. Мужики, аллилуйя, это мужицкий секс. Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба
2: coming.
3: Мужики, аллилуйя, мужицкий секс. Очень разные мужики
2: coming.
3: Высокие, блондины, брюнеты, худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
2: coming.
3: Мужики. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Эй, эй,
2: мужиков.

0: Чуть экраны, я бы хотел вместе с ним просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my
0: mouth.

0: Да ладно.
1: Fuck you.
2: Семен.
3: Не до мокрых глаз тебе, где бы я не был. Для остальных я
4: знаю. I'm an artist. I'm a performer.

0: Puta.
1: Это все любовь.
0: Блядь,
1: ты поймешь без слов.
0: Блядь,
1: накрывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
0: Блядь,
1: это все любовь.
0: Блядь,
1: ты поймешь без слов.
0: Блядь.

0: Говорит радио корпорации
1: Gay Party
0: London. Радио информационная программа предлагает вашему вниманию. Слушайте запись Exotic Pop Duet.

0: На пижамной вечеринке послушали фанфиков, обсудили всех мальчишек. Я нашла
1: latex glove that goes all the way up to my armpit.
0: Кто-то из предложил сыграть.
1: Dungeon master.
0: Давай, научу вас
1: fisting ass.
0: Мы пив...

все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду сижу, мне еще немного. Мне совсем немного.

0: Dungeon Demnoth. Assisting
1: Сев.
0: Dungeon
1: Demnoth. Все ближе ко мне.
0: Dungeon
1: Demnoth.
0: Assisting
1: Сев.
0: Dungeon
1: Demnoth. Все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду.
0: Assisting
1: я
0: Master.
1: Посижу мне еще немного.
2: Семен.
1: Мне совсем немного.
2: Семен. Мен.

0: Натер с ладошек.
1: Six hot loads.
0: Смешал.
2: The semen. Swallow.
0: Вроде не навоз.
2: Full master.
0: Дунул.
2: Two fat cocks.
0: Ну что могу сказать?
2: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселей. А так сидим, глядим.
2: Next door.

0: снова.
1: Did you get Cox?
0: С него поймали.
1: $100.
0: Опять прогнали.
1: Six hot loads. Fisting.
0: Аж до слез. Ну что могу сказать?
1: Oh yeah.

0: а в руках
1: 300 bucks.
0: Бардак молчит, а ты вся на понтах. А помнишь, как тебе
1: stick finger in ass,
0: когда в пустом трамвае

0: Бутылочка я один.
1: Полоборная.
0: И я пошлю с официантом, чтоб дал знать малявую строчку.
2: Do you like what you see?
0: Ты побежишь меня по столикам искать. Блестящим.
2: Latex

0: Assisting.
1: Ask.
2: Неуклюжий.
0: Dungeon Master.
2: По лужам.
0: Oh my God.
2: По
0: Dungeon.
2: Рекой. И неясно, в этот день непогожий, почему
0: I'm so horny.
2: Такой. Ах, я
0: do a no.
2: На
0: gay party.
2: На виду, к сожалению, день
0: do a no.
2: Только раз в году прилетит вдруг в голубом и бесплатно покажет с днем поздравит и, наверно, оставит мне 500 ах, я на на виду, к сожалению, день только раз в году, к сожалению, день
0: do a no.
2: Только раз в году.
3: Приземлила ударом
0: finger.
3: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
0: next door
3: паскуда. Куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
0: Swallow semen.
3: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе вы мне об этом не пели? Если это
4: suction.

0: Пустым глазам не хватает только
1: семена свала.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стул спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы та ни от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: Spanking.
0: Над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут.

0: В полном одиночестве ты становится
1: Dungeon Master.
0: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это перемешку с человеческой
2: семен.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитым и жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратности. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко то светлое.

0: жизни как-то бой. Приезжай, посиди. Я поехал.
1: Pull up my pants. Nico, Nico, performance.
0: Хотя и попал с корабля.

0: Existing.
1: И свой секрет. Есть оно счастье, нет. Да где-то, наверное.
0: Yes.
1: И вот улетело.
0: Come.

0: around more. Семен.
1: Все замело и закружило судьбу. Мне без тебя тяжело.

0: я трёкся от всех
1: Boy next door.
0: Бытовых. И теперь каждый вечер на эту
2: Oh, dungeon.
0: Вывожу дрессированных
3: Slaves.
0: Свои
3: Get your ass back.

0: deep, dark fantasies. Next boy.
1: Coming.
2: Я из гей party
3: кипит.
2: Come.
3: Целеб не пригласит. А кашля помогает лечить.
2: Он anal.
3: Чищает.
4: The semen.
3: Расчищает.
5: Вкусно.
1: Fucking coming. Fucking coming.
0: Gay party.
1: Fucking coming.
0: Fantasies.
6: Дуэт «Кармен» обязан своим названием не испанским,
0: Gay party.
6: А английскому
7: «Нико Нико Дога».
6: Человек.
4: The semen.
6: Путешествие продолжается.
0: Oh, yeah.

0: Ну что ты
1: мог
0: прийти?
2: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь ни...
1: Swallow. Ни... Stick.
0: Сука,
2: как
0: хочется...
2: Dick. Yeah.
0: Дарил столько добра. Валил столько бабла.
1: Just...

0: шагаешь и
1: okay. Бой. Похоже, не хотят, похоже, не хотят. Не зря. Finger.
2: Ass.
1: The semen.
3: Bondage.
4: Gay sex.
5: Dangereux.
6: Parfait.
7: Parfait.
8: Parfait.

мусорскую, шмыгнул в подобие нам от души. Мы бы разобрались без и мордобоя, и без культурно, впрочем, как всегда. Но было 8, а нас двое.

0: И разбираемся, где
1: как, а где там.
0: А тут как тут цветные
1: бандаж.
0: И мы с
1: вами
0: отплясали, выбивали как на крылечке, холодной поливая из ведра. Я не жалел, что
1: Finger
0: мой не дал осечки, когда пробил пустой того мента. Лежим
1: в
0: тюремном, как две египетские бинго. На
1: байк
0: глядим, и
1: байк
0: к нам светит на лесосеке в Туроканских
1: гей-вебсайтах.
0: Когда мы поправимся от... Я
1: застряпаю
0: письмо, молодцы.

0: Катахаря. Как
1: okay, на веб-сайте.
0: Хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю,
1: okay, the semen.
0: Не хватает.
1: Oh, yeah.
0: Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наших охраняют. Ведь для
2: master
0: очень важен честный
3: секс.

0: 아니요.
1: Gay website.
2: Suck dick.
3: Я не знаю, 5 лет ты у меня под глазами.
2: My cum.
3: Сомни, но мне так сказали.
2: Suck dick.
3: И у меня нет...
2: 300 bucks.

0: Freak
1: Master.
0: Брошенный
1: Door.
2: Finger in
1: anal.
2: Stick.
0: Пошел.
2: $50.
0: Сегодня.
2: $300.

0: Tom.
1: Будет на спанкинг.
0: Как тут на ас.
1: Хоть и сделано
0: in flesh.
1: В школьном ансамбле. Батька
0: next door. Artist master.

0: На асфальте белом
1: семен.
0: Слово
2: Master.
0: Хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на
2: Gay website.
0: Я рисую белым
1: семен.
0: Все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300. Anal.

0: Ням. Схавал врагов по тактике. Вкусно. Видишь меня, пиши
1: сад как.
0: Двулики в слепе как.
2: Banking.
0: Да я орел, а ты.
2: Suck dick.
0: А я король, а ты.
1: Suck shit.
3: Я задонатил на цепь. Блин. Выгляжу будто.
4: Oh, master.
3: Йоу. Я на кис. Ты на трэп.
5: Что такое трэп?
4: Anal. Finger.
0: В шортах помятая пачка.
4: 300 бакс.
0: Мой сервер топи как точка.
3: Мой
4: dungeon.
3: Пиздатые точки.
0: Жесть. Я закоптил эту.
4: Ass.
0: Easy. Да я люблю шарить.
4: Blaze.
0: У меня есть люди.
4: Next door.
0: Мы как дрищи на.
4: Gay party.
3: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
4: Гачи.
3: РП. Жестик, пятый сервер.
5: 5-8.
3: Скачивайте
4: вебсайт.
3: И играйте в моем
4: Dungeon.
3: Самые крутые.
4: Blaze.
3: Самые быстрые.
4: Finger.
3: Самые эксклюзивные.
4: Latex Club.
3: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
0: У меня много.
4: Fisting.
0: Ведь у меня много.
4: Finger.
0: Но по

0: año.
1: Gay website.
2: Make me come,
3: boy.
2: Make me come,
3: please.
4: Мы так любим дешевые
5: фистинг
4: с непродуманными
6: подходами,
4: где немножечко
2: stick dick in ass.

0: ясно, насколько ты
1: horny, my ass.
0: Вытри рукавом, пусть старые
1: Master.
0: Вечно рвут
1: anal.
0: Мы сможем
1: stick finger in boy next door.
2: Do it.
1: Swallow.
2: Do it.
1: Do anal. Deep. So horny.
0: Master.
1: Fisting.
0: Ass. Oh!
1: In dungeon.

0: Do it.
1: Swallow.
0: Do it.
1: Do anal.
0: Deep.
1: So horny.
2: Master.
3: Assisting.
0: Ask.
2: Friend dungeon.
4: Мы так любим дешевые
2: фистинг
4: со смешными
2: глазами
4: нашими.
1: Да, you ain't no.
4: Мы припоганно
1: fucking coming.

0: my cum.
1: That's amazing.
0: Oh.
1: Boy next door.
0: Oh. Just lube it up.
2: On the house.
0: I love fire. It turns me on.
1: Suck some dick.
3: Jordan the Lash of the
4: skin.
0: Ow!
4: Sorry.
5: The Semen Arsonist.
6: Ass. Не учатся ничему. И учиться не хотят.
7: Вебсайт.
6: Американскому насмотрелись или...
7: Бандич.
6: Это жадность.
7: Yeah.
6: Ты ему...
7: Full Master.
6: Он тебе...
7: Movie Star.
6: Ни о чем думать не хотят, кроме...
7: Suction.
6: Пока
7: yeah.
6: Не разбросает.

0: Brazil.
1: Gay website.
2: Темная
3: ass.
2: Только
1: dick.
2: Свистят по.
1: My anal.
2: Только
1: semen.
2: Гудит в
3: pants.
2: Тускло мерцаю. Темную
3: ass.
2: Ты знаю, не спишь. И у детской
1: dungeon
2: тайком

0: и тревожная
1: тень dark fantasies
0: пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую мою. Эта вера от меня.

0: в смертельном бой. Знаю, встретишь
1: Семена
0: меня, чтоб со мной не случилось. Не страшна, с ней встречались не раз мы. Вот и теперь

0: Кто сказал, что любовь умерла? Что нет
1: семена?
0: Сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на то. Каждый день мне стреляют, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы с тобой. Это мой.

0: мне пейно. Стреляй, хамшат. Но эти пинты делают только сильнее. И я слышу, как всякий со мной.
1: My love.
0: Я
1: got you.
0: Секс. До конца. Это мой.

0: Известно, горячий и невыносим нежности.
1: О, мастер.
0: Любим позадоть.
1: Любим фистинг. Любим фистинг. Любим фистинг. Стик сам фингер.

0: кто увидит, тот сразу... И для кого-то
1: Семен
0: нам запахнет. А мы что за пазухой мы держим? Не подходи! Не подходи! Не подходи!

0: Нахуй.
1: Я как и ты
0: на
1: цепи.
0: Нахуй.
1: Рубал хозяйский
0: на семена.
2: Нахуй.

0: Testing.
1: Yes.
2: Testing.
3: Yeah.
4: White semen.
5: That turns me on.
6: Мы тебя научим.
7: Anal.
6: Не работать правильно.
7: Butt.

0: часа петляет, как
1: секс.
0: Верстовые до мельканья
1: поплывут.
0: В тесной кабине.
1: So fucking deep.

0: fat cock.
1: Бога должно быть ошиблось сердце мое, значит, ты в закрыт.

0: Billy
1: Dungeon Master.
2: Приперлись ко мне. Мол, нынче не хватает на войне. Нет.
1: 100
2: лет. Ты в своем уме закрываю перед
1: Эйно.

0: родился парень на Дону.
1: The spanking.
0: Мать с отцовской силой и дали имя пацану.
2: Boston, this kid.
1: Harrington, Billy.
0: По жизни выбрал он пошел по дороге. На вы и на ты. Ну а с братвой
2: so horny, so horny. So fucking deep.
0: Братву за верность
2: gotcha.
0: Своему за
2: fisting
0: по лагерям. Сегодня
2: dick.
0: До завтра
2: come.
0: Мы опрокинем
2: sick hot load. Fucking coming.
3: Ladies first.
0: Живым
4: the semen
0: от души
1: Billy.
0: Ушел.

0: dick in my ass.
1: Сюда.
0: Ни разу
1: gay
0: bondage.
1: Одевал.
0: Full dungeon.
1: Иногда на берег Дона возвращал. А здесь
0: your finger in my ass.
1: И
0: fucking coming.
1: По-другому. За все спасибо.
2: Fucking slaves.
3: My fellow brothers.
4: I'm sorry.
0: That's a fucking deal.
1: За верность
2: gotcha.
1: Своему.
0: Fisting ass. Dick. Come.
2: Sick top load.
0: Fucking coming.
2: Ladies first.
5: The semen.
1: От души.
3: Really?
1: Ушел крестам цветы.
0: That's a fucking deal.
1: За верность
2: gotcha.
1: Своему. За
0: fisting ass.
1: По лагерям. Сегодня
0: dick.
1: До завтра.
0: Come.
1: Мы опрокинем.
2: Sick hot load.
0: Fucking coming.
2: Ladies first.
1: Живым
5: the semen.
1: От души.
3: Really?
1: Ушел

0: coming.
1: Deep, dark fantasies.
2: Делай покупки на
1: website.
2: Еще раз повторю, покупки на
1: website.

0: Почему так?
1: Suck dick.
2: Man.
1: Fucking swallow.
2: Semen.
0: Следы. И по кругу зачем?
1: Sex.
0: И
1: fisting. Horny ass.
0: Ты. Не дает до утра.
1: Suck.
0: Снег растаявший он.
1: My cum.
0: Ты одно лишь должна знать.

0: Я люблю Ой. Навсегда. Почему голоса в мраке едва слышны?
1: Семена.

0: suck dick. Suck dick.
1: Yes, you caught it.
2: This thing.
1: Забудь, только знай, что в конце.
3: Real man.
4: Уже не вернуть.
3: Like a little-

0: God bless. God bless.
1: Давным-давно и создатели батончика разорвали, буквально поделив на две, поэтому было принято решение разделить. Хотел создать фабрику для выпуска, а выбирая место для строительства, решил уехать как можно дальше от своего бывшего, но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Работал над своей день и ночь, а над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое. Каждый восхищался своим, а постройку бывшего считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология. На левую лилась волнами, а на правую струилась. На левую шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. Абсолютно разные, совершенно разные
2: Dungeon.
1: И такие разные
2: Dick.
3: Yes.
1: Ничего общего, кроме
2: Your
1: и узких
2: ass.
1: Попробуй
2: Semen.
1: И реши, на чьей стороне ты.

0: Это Subway Fest. Subway Fest 2018.
1: Песня для...
2: Dungeon Masters.
1: Прорыв Subway.

0: Bleker, Тыфомаст, приговор, брошен
1: плейтест
0: игрокам, главным
1: данжен
0: врагам.
2: Снегдор
0: развеял в прах.
2: Дек
0: всегда в моих руках. Суждено и мне.

0: spanking.
1: Dick.
2: Снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
1: Do you like what you see?
2: Не просто быть собой, когда шагает
1: мой
2: только
1: мастер.
2: Птицы бьется
1: fucking coming.
2: И смеется, well, ему не удается.
1: This thing is 300 bucks. Dungeon Master.
2: Где-то течет
1: I come.
2: Где-то
1: your
2: все ждут
1: fucking slaves.
2: Это
1: fuck you.
2: Слегка просто
1: finger
2: чекочет
1: my ass.

Ah, wow. Я взываю. Back up. Do it. На ремне висит. Маленький мой. Do it. Do it. Do it. Сисень. Буду. Эй, но. Буду. Ну, а... Мастер. Пошли.

0: Beautiful master. Fisting.
1: Anal.
2: Делаю.
1: Sex.
3: Spanking.
2: Допоздала. Делаю.
1: Sex.
4: The semen.
2: Все подслила. Делаю.
1: Suck.
2: Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
1: Sex.
2: Зачем так?
1: Suck dick.
2: Я купила.
0: Latex glove.
2: Пишу про запас. Вау.
0: Latex.
2: Много не бывает. Говорю, без прекрасных. Только один, я знаю, но ради вас.

0: Billy. Ему подливы, засуй подливы. Если нет,
1: Dungeon
0: Billy, значит нет.
1: Ain't no
0: семена. Все мои братки в
1: гейборе.
0: Об этом в курсе сидят.

0: Кто мечтает быть ром, очень смелый видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезет
1: in my ass,
0: потому что только
1: anal
0: уважает
1: boy next door,
0: потому что в самолете
1: stick your finger in my ass.

0: мечтает быть. Ум очень смелый, видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезет
1: my ass,
0: потому что только
1: anal
0: уважает
1: boy next door,
0: потому что в самолете
1: stick your finger in my ass.
2: Да, староват я стал для таких
1: fucking

0: все ближе ко мне.
1: Но я к тебе не подхожу, просто буду. Я сижу, мне еще немного. Мне совсем немного.

0: Dungeon, темно, все ближе ко мне.
1: Но я к тебе не подхожу, просто буду
0: fisting.
1: Посижу мне еще немного,
2: Семена
1: мне совсем немного,
2: Семена
1: окунуться в компадель.

0: the night when the boys were sleeping, and I reached out.
1: Ты красивая, как Billy. Хочу тебе
2: swallow cum.
1: В твоей голове
2: fat cock.
1: Мои просто
2: boy next door.
1: Ты же знаешь,
2: this thing
1: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
2: latex cock.
1: Просто поцеловал. Ты красивая, как
3: Billy.
1: Ну а я простой как
2: Billy.
1: У меня
2: 300 bucks.
1: Макдональдс тоже
4: wonderful.
1: Ты же знаешь,
3: Billy.
1: Мы не берем
2: cum
1: назад, так что наши
2: deep dark

0: Валил семен в небесах.
1: Man.
0: Страницы.
1: Website.
0: Казали.
1: Shit.
2: The slave.
0: Приходил и.
2: Suck some dick.
1: This half.
0: Превращалась в нелепых.
1: Dungeon.
2: Slave.
0: Прочь уходил.
1: Suction.
0: Сыпались.
3: Семен.
0: Бездарного.
1: Oui.
0: Принялись иконы на стенах.
1: Bill.
0: Когда приходил.
1: Dark home.
2: Bar.
0: И он начинал.
1: And.
0: Фокать. И через час становилось.
1: Better.
0: Спадали.
1: Bum.
0: Смягчались.
1: Leather.
0: Он больше.
1: The slave.
0: Не казался сирым. Отчетливее делался.
1: Like a finger.
0: Он шел на
1: party.
0: И
1: fucking coming. His boy next door.
0: Медленно.

0: А может, не знаю, он был аббатом, фокером, братом, но только была рядом с ним ты.
1: Dark.
0: В дни, когда гор, и в дни, когда
1: сак.
0: И так
1: упал,
0: обитал,
1: Smart.
0: И спасал их всех. Заслонял собою.

0: Everything.
1: И вот пробилась. Hey, no. Однажды Darkhold? Не смогла Rain. Согреться. Но увидела
2: Dungeon.
1: И белых акаций.
3: Attack.
1: Не смогла
3: Amazing.
1: Подняться.
0: Darkhold?
1: Сидел Whoa. В постели. И его волосы
3: сели.
1: Он держал
0: Bombs.
1: И говорил.
3: Gabe.
1: Ну что ж ты?
0: Mark.
1: Ну что же ты?
0: Boy.
1: Тихо ему отвечал. Возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем
3: gotcha.
1: Песни. И странные длинные тексты.

0: это?
1: Все будет просто.
2: Кот.
1: Упадет.
3: Really?
1: Уронит.
2: Horny man.
1: На перекрестках.
2: Horny man.
1: Нас не догонит. Не.
2: Lube it up.
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
2: An ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger.

0: Suck dick.
1: А еще говорят, что
2: Dungeon Master.
1: Только то, кто сумеет хоть чем-то
0: упомянуть. Coming.
1: Это Кавказ.
0: This thing is 300 bucks.
1: Солнечный край. Потом где рай. Говорят, горцы любят.
0: You anal fucking deep.
1: А еще они любят.
0: Celebrate.
1: Любят.
0: Suck some dick.
1: Говорят, без.
0: The semen. My ass.
1: Нет.
0: My ass.
1: Отпустят они говорят. Просто класс. А еще говорят.
3: Ganging up.
1: Он не любит.
0: Latex gloves.
1: Hip.
0: Lube it up.
1: А еще говорят, что любовь.
0: Dungeon Master.
1: На Кавказе так свято, как учит.
0: Gay website.
1: Это Кавказ.
0: This thing is 300 bucks.

0: my door. Swallow my cum.
1: The semen.
2: The ship.
0: Deep, dark, anal. Fantasies. Bondage. Anal.
3: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется
0: coming.
3: И как прежде
0: anal.
3: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется
0: coming.

0: coming. Next, or dungeon in my house.
1: Будет время.
0: Do anal.
1: Назвенящий.
0: Some dick. Fisting.

comes. Где та, что не скажете худо, никогда обо... Я закрою... Gay website? Я Fisting. Забуду, я прощу, все как и все, что нельзя. Но другим никогда, видят, Master. Я не буду, Anal. Если что-то не так.

0: ярко так светит.
1: Fat cock.
0: Бегу мимо темной дунжи. Там, где была влюблена в тебя. Прятала
1: finger in my ass.
0: Стеснялась твоих нежных.
1: Fisting.
0: Но убегала с тобой.
1: Suck some dick.
0: Поступай теплым
1: семен.
0: Эти мысли
1: turns me on.
0: Не

0: party.
1: Но провожу до дверей всегда.
2: Master.
1: Кричала весь день, просила не...
2: Coming so fucking deep.

0: assisting
1: неуклюже
0: dungeon master
1: по лужам, а
0: my compa
1: dungeon
0: рекой.
1: И неясно в этот день непогожий, почему
0: I'm so horny
1: такой. Ах, я
0: do a
1: на
0: gay party
1: на виду, к сожалению, день
0: do a
1: только раз в году. Прилетит вдруг в голубом и бесплатно покажет с днем поздравит и, наверно, оставит мне 500 ах, я на на виду, к сожалению, день только раз в году, к сожалению, день
0: do a no,
1: только раз в году.
2: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.

0: твоя
1: Spanking Flash
0: Общо, кто
1: Christy.
0: Меня поймет Твои
1: Именно как
0: Йод Я не
1: Coming all over
0: Твое тело Твои движения в панбич белом
1: You're in my house
0: Я не

0: Лезешь словно бойник стоп. И жалишь fucking deep. Меня ты в центре. Твои
1: семена.
0: Как?